0: Дер FM. Слушай то, что нравится. Нравится. Лидер
1: FM. Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как

теперь все те, кто носил на руках. Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: ЗАО «Доброном» приглашает на работу в новый магазин «Копеечка» в городе Лиде. Контролера-кассира зарплата 1500-2000 рублей. Повара-пекаря зарплата 1450-1650 рублей. Грузчика зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. Информация о вакансиях на сайте gsz.gov.by. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
3: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине «Иголенька» по адресу Александра Невского, 76. «Иголенька» с выгодой для пенсионеров.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Всем приветище, 7 часов и 16 минут. Доброго утра.
1: Доброе-доброе утро.
0: С вами Аня Белявцева.
1: И Павел Болещин.
0: Ну что ж, вот трудовая неделя очередная стартовала. Выходные прошли длительные. Поработать пора, что ли?
1: Конечно, пора. Будем слушать хитовую музыку, делиться хорошим настроением и разыгрывать подарки.
0: Впереди все самое интересное. Оставайтесь с нами.
2: Слушаешь.

0: Доброго и бодрого утра! На студийных 7.15 вы на волне Лидер ФМ, и мы делимся интересными праздниками и событиями этого дня. Всемирный день кардиолога отмечается сегодня, 6 июля. Профессиональный праздник специалистов, стоящих на страже здоровья сердца. Этот день не имеет официального статуса, но получил широкое признание среди медицинского сообщества и пациентов по всему миру.
1: Кстати, вот кардиологи знают, что за сутки человеческое сердце перекачивает около 7500 литров крови.
0: Ого!
1: Да, а суммарно выполненная работа мышцы за день эквивалентна перемещению грузов 20 тонн на 1 метр.
0: Ух ты!
1: Слушай, ну вот какие-то такие вот уже рекорды, что ли. Кардиологи дорогие, сегодня вас поздравляем.
0: И спасибо вам за вашу работу.
1: Конечно, здоровья всем, чтобы, наверное, поменьше пациентов было.
0: Конечно, всем хорошего дня.

0: Сегодня 6 июля, и сегодня отмечается Всемирный день развития сельских районов. Новый, но важный международный праздник, учрежденный ООН в 2024 году. Цель его – привлечь внимание к тем, кто живет и работает вдали от крупных городов, и подчеркнуть, что без устойчивого развития сельских территорий невозможно добиться глобального благополучия.
1: Ну, сейчас, не знаю, мне кажется, многие хотят жить вдали от крупных городов.
0: Да, так это такой пошел.
1: Да, вот, не знаю, мне кажется, лучше Лиды нет города, как я все время говорю. Ну, кстати, вот Аня у нас из Витебска, это крупный большой город, северная столица, говорят.
0: Да, ну, получается, переехала в Лиду.
1: Да, переехала в Лиду. Вот видишь, не хотела жить в большом городе, да?
0: Да, так.
1: Так что всех, кто стремится, что ли, жить за городом, вот сегодня ваш праздник. А еще сегодня Всемирный день поцелуя отмечается 6 июля. Ну что, я не знаю даже, он же ничему не учрежден. Вот. Но, тем не менее, вот есть такой праздник неофициальный, так что сегодня обязательно нужно, чем можно, больше поцелуев дарить.
0: Тогда же есть же мировые рекорды. Вот я,
1: конечно,
0: например, вот знаю рекорд,
1: да,
0: по продолжительности поцелуя. Был установлен рекорд в феврале 2013 года. Значит, супруги целовались непрерывно 58 часов, 35 минут и 58 секунд.
1: Ну, я не знаю даже, как это представить. Это двое суток, даже больше, да?
0: Непрерывно.
1: Даже больше. Ну что ж, как они после рекорда себя чувствовали? Не раскрывается, да, тайна?
0: Не-не-не, не написано.
1: Не раскрывается. Но мы желаем вам также устанавливать рекорды.

0: Лидер FM. Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375 44 55 24 754.
2: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375 29 66 22 155.
3: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенко».

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни то вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета «Евроопт». «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: В продолжении этого часа гороскоп на этот понедельник. Итак, Овны.
4: День подарит ощущение полного контроля.
3: Тельцы, приятное приобретение обрадует вас.
4: Близнецы, легкость в общении привлечет новых друзей.
3: Раки, тихий вечер в кругу семьи – это лучшее завершение дня.
4: Львы, ваша доброта вернется к вам с процентами.
3: Девы, время навести порядок в голове, в телефоне, в доме, везде.
4: Весы, откройтесь миру, и он откроется вам.
3: Скорпионы, вам не стоит сегодня забывать о здоровье.
4: А вот стрельцам оптимизм станет их талисманом.
3: Козероги, деньги сегодня лучше не тратить понапрасну.
4: Водолеи, неожиданные идеи окажутся очень ценными.
3: И рыбы, сегодня вам необходимо сделать себе любимому подарок.
4: Всем хорошего понедельника!

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29
1: 582 34 81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: 7 часов 46 минут. О погоде на сегодняшний день рассказываем.
2: Белгидромет сообщает, сегодня сохранится облачная погода с кратковременными осадками.
0: Ветер западный 5-6 метров в секунду, порывы до 13 метров.
2: Днем температура воздуха прогреется до 20 градусов.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Напоминаем, что на календаре 6 июля мы рассказываем о праздниках, о событиях, об интересных и значимых. Что, чем примечателен еще этот день?
1: 6 июля 1885 года Луи Пастер впервые в истории сделал прививку от бешенства. Ее получил 9-летний мальчик Жозеф.
0: В этот же день, в 1661 году, основан город Иркутск, один из ключевых городов в истории освоения Сибири.
1: В 1997 году столица Казахстана официально перенесла из Алматы в Астану.
0: Также в этот день, в 1957 году, в Ливерпуле встретились Джон Леннон, Пол Маккартни. С этого началась история самой знаменитой группы всех времен – группы «Битлз».
1: А также в 1803 году в Санкт-Петербурге появилась первая пожарная команда.
0: Ну что ж, это были основные события, о чем мы хотели рассказать. Всем желаем прекрасного понедельника, удачной трудовой недели. Все будет хорошо. Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 6 июля на календаре. Прекрасное утро понедельника. Врываемся в эту рабочую неделю. Впереди у нас...
4: много хорошей музыки. Dive Into Me — это горячий хит.
3: Группа «Серебро» в этом музыкальном часе.
4: End of Beginning — это новинка на волнах 94.3.
3: Желаем вам хорошего настроения и бодрого, прекрасного дня.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В одном из дворов на улице Мицкевича появилась новая детская игровая площадка. Это подарок для местных ребят и дополнение к благоустройству района. Как пишет пресс-служба райисполкома, инициативу жильцов поддержало руководство предприятия «Лакокраска». Именно благодаря такому сотрудничеству во дворах рождается уют. Жители не останавливаются на достигнутом. Впереди создание полноценного детского городка. Расчетно-справочный центр Лидского ЖКХ напоминает жителям региона о своевременной оплате жилищно-коммунальных услуг. Чтобы не попасть в список должников, оплачивать жировку нужно не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным. Нарушение этого срока автоматически влечет за собой начисление пени, а также другие меры по взысканию просроченной задолженности, предусмотренные законодательством. В сфере высоких технологий происходят значительные изменения. С 1 июля в Беларуси стартовал этап опытной эксплуатации цифрового белорусского рубля. Тестирование выходит на новый уровень. Его участниками станут реальные юридические лица, в том числе предприятия транспортной сферы. Реальное количество видов насекомых на планете может быть и в 2-3 раза выше, чем считалось ранее – от 14 до 20 миллионов, а по менее консервативным оценкам – почти до 30 миллионов. К такому выводу пришла международная группа исследователей. В основе работы лежит колоссальный массив данных. Ученые проанализировали более 1 миллиона 600 тысяч тропических насекомых, собранных в природоохранной зоне Гуанакасте, объекте всемирного наследия ЮНЕСКО в Коста-Рике. Для каждого экземпляра были получены ДНК-штрих-коды, генетические идентификаторы, позволяющие точно определить видовую принадлежность даже внешне неразличимых особей.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 20-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Полезные аксессуары для мобильных телефонов, детская канцелярия, ночники, кольцевые лампы, игрушки Лабубу, копия люкс и многое другое в магазинах «Лайк» и «Островок». Скидка 10% на шестую покупку, 15% на седьмую покупку. Ждем вас в торговом центре «Лида Парк» по улице Качана, 29, первый этаж. Внимание! Скоро открытие магазина «Лайк» в торговом центре «Север» по адресу улица Максима Танка, 7.
3: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. «Бильярд Коннект» – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. «Бильярд Коннект», Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
4: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
5: Встречайте! В новом формате магазин «Мегабренд» по улице Советской, 23В. Вас ждет расширенный торговый зал с увеличенным ассортиментом одежды и розыгрыш суперпризов каждую субботу.
6: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
7: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
8: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: 8:14. Всем приветище, хорошего утра. С вами Аня Белявцева.
1: И Павел Болезис.
0: Ну, слушай, вот тут за кадром, конечно, нельзя не вспомнить. Сейчас все говорят об этих экстремалах, о руферах. Ты же тоже слышал про них, конечно, да?
1: Да, конечно.
0: Руферы из России наверняка все помнят и все знают. Ангелина или Анжела, или Ангела, Николау, Иван, Биркус. Так вот они называются, да, так их имена. Которые забрались на шпиль Empire State Building, где, вот, кстати, Иван сделал девушке предложение.
1: Да, да.
0: Новость такая резонансная. Сейчас везде фотографии. Просто везде, мне кажется.
1: И потом же к небоскребу подлетели самолеты и пытались их снять.
0: Да, вертолет там были, да. Ну, то есть резонансная такая новость на днях произошла. Но если кто-то еще не знает, то можете посмотреть. Ну, руферы мы знаем, да, люди, которые не боятся высоты. Я-то, знаешь, вот вроде высоты не боюсь. Но вот как посмотрю на то, где они находятся, тут вот высота 450 метров, да?
1: Нет, я бы не...
0: 450 метров без любой страховки, без всего. Они просто стоят на крыше небоскреба. Полицейские опубликовали вот фотографии, тоже фотоотчет в кадрах. Видно, как они без тросов удерживаются только руками за металлические конструкции. Вот, они, кстати, вот там еще и такой плакат какой-то, который призывает к миру, да, к любви и так далее, развернули. Ну, а после вот Иван сделал своей девушке предложение.
1: Ну, истории сейчас очень активно обсуждают в соцсетях. Конечно, кто-то в восторге от такого предложения. Ну, а кто-то пишет, что это очень...
0: Да, безрассудно. Безрассудно, конечно. Я не знаю. Вот они, конечно, выглядят очень круто, ну, на всем этом.
1: Да, я
0: знаешь,
1: согласна.
0: А мне сразу какая-то ассоциация сейчас почему-то с Томом Крузом. Он же у нас вот такие вот трюки вытворяет. Причем сам.
1: Кстати, может. Я даже
0: и,
1: не думала.
0: Да, миссия невыполнима, ага. Да, вот куда-нибудь. Мне кажется, что этих ребят пригласят в кино.
1: Я тоже.
0: Вот они сейчас такие крутые, они их везде показывают, все знаменитости у себя там в социальных сетях их публикуют. Вот, возможно, что действительно сейчас... Про них же ты говорила, снимали,
1: да,
0: кино.
1: В 2024 году на Netflix вышел фильм, это история одной пары, об их экстремальных подъемах и вообще про историю их отношений.
0: Ну вот познакомили... Кстати, вот эта девушка, она вот потомственная, да, циркачка. Вот родители у нее работали в цирке, она, да, вот, значит, к экстриму к такому она уже с детства готова. Иван, вот ее этот кавалер, значит, он тоже экстремал такой. Познакомились они в Китае, насколько я помню. Тоже поднимались там на какие-то высотные здания. Mm-hmm. Ну, вот такая вот история любви у них. Ну, не знаю, очень странно.
1: Интересная
0: очень,
1: история, интересная, да. История любви и вообще, как они так. А что она сказала? Она да сказала?
0: Конечно, сказала да. После этого сняли маску. Все, их выводят с этого здания. Ага. Естественно, вот я вот говорю, как бы их вот там словили. Это ж невозможно. Они вот на каком-то шпиле, на высоте, держатся только за одну антенну. 443 метра. Это представить просто страшно.
1: И баннер там был с надписью.
0: Да, да. Когда? И знаешь, и вот они держатся, получается. И как бы их сняли? Вертолет не подлетит к ним, на антенну не приземлится это. Поэтому сами спустились. Все, арестовали их полицейские. Сказали, вам здесь находиться нельзя. Вот так вот просто. Ну, что, теперь не знаю, бывают они там наказания, нет. Бывают какое-то, наверняка, делают штрафы огромные, им будут и прочее. Вот. Ну, что тут скажешь? Сейчас вот обсуждают. Фотографии, конечно, очень классные.
1: Стильно выглядит.
0: Да.
1: Я вот еще думаю.
0: Очень круто.
1: А куда бы им еще так забраться? Ну, это ж надо...
0: Ну, я не знаю, это, может, самое высокое здание какое-то.
1: Ну, вот да. Они как бы...
0: Еще Бурдж-Халифа. Самое высокое здание в мире. Ну, туда еще можно им, значит, забраться. Но, кстати, вот я же говорю, есть фотографии, где там сидит Том Круз. Так что он еще повыше. Но там все-таки он же с какими-то страховками. Mm-hmm. А эти ребята полностью без страховок. Лазят по этим огромным высотным зданиям. Ну, конечно же, подвергают опасности себя, окружающих. Что с ними там дальше будет, непонятно. Но прославились они на весь мир, это точно.
1: Да, да.
0: Так что будем следить.

0: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
1: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Lidrim Service» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: 8 часов 25 минут. Напоминаем, что на календаре уже 6 июля.
1: Да, вы слушаете Лидер ФМ, и вот мы хотим рассказать вам интересную новость. Значит, мужчина попросил положить ему побольше риса и в результате получил работу в ресторане. Значит, как раскладывалась история?
0: Так.
1: Мужчина, житель Китая, потерял работу и заказал на дом порцию риса стоимостью около $2.
0: Угу.
1: Значит, и он попросил, если это возможно, положить ему чуть-чуть больше риса, чем положено. Объяснил, что недавно потерял работу и вынужден экономить.
0: А-а-а.
1: Значит, и когда заказ был доставлен, мужчина увидел не только дополнительную порцию риса, но и записку от хозяина ресторана. Приходите ко мне работать.
0: Ну, слушай, интересная такая история. Вот, гуманная, скажем.
1: Да, он очень рад, что получил шанс на новую жизнь и принял предложение о работе. Также отмечается, что он долго сам искал работу и не мог найти. То есть, я считаю, что это как подарок свыше какой-то.
0: Слушай, а сколько таких было новостей, когда люди, ну, например, просто раздавали листовки, ищу работу, и им поступало сразу уйма предложений.
1: Да,
0: вот просто
1: да,
0: в городе раздавали такие, да, свои, скажем, резюме. Либо целая реклама, клеили баннеры, таким образом находили себе, кстати, не только работу, но еще и вторую половину.
1: О!
0: Так что, да, самореклама такая. Но, тем не менее, это работало. Ну что, ну, человек, которого таким образом, слушай, интересно, он попросил побольше риса, да?
1: Да.
0: А ему дали еще и работу, ну, молодец хозяин как бы заведения, да, ну и предприимчивый.
1: Еще, да, да, хозяин сам еще просто добавлял, что он когда-то и сам переживал трудные времена
0: так.
1: И помнит, как помогали.
0: Ну, молодец,
1: люди.
0: Молодец. Ну и предприимчивый оказался сам человек, который заказал себе этот рис, хотя, мне кажется, проще самому, наверное, приготовить, если уже экономишь-то.
1: Кстати, да.
0: Ну вот, видишь, а он все-таки еще умудрялся заказывать что-то.
1: А может, у него не осталось вообще ничего?
0: Да. Но, тем не менее, смог же заказать. Ладно, молодец. Да. Все хорошо получилось, пускай вот работа приносит ему радость, все получается.
2: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
3: Алло, ты где?
4: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
3: А у меня куча старых и ничего не ношу.
4: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
5: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер Бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
4: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
7: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности. Ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Группа «Серебро», 8 часов 35 минут. Про футбол поговорим. Слушай, тут же чемпионат был, да?
1: Да.
0: Так вот, английский фанат, зовут его Майкл, он пропал по дороге на чемпионат мира по футболу в США, но был найден живым, невредимым, целым, веселым спустя 2 недели.
1: Мне кажется, мужчины часто пропадают.
0: Пропадают, слушай, на 2 недели. Он, значит, вылетел из Великобритании в Бостон с пересадкой в Барселоне. Однако вскоре после прибытия в Испанию потерял мобильный телефон, в котором хранились электронные билеты, все контакты. Из-за этого не смог продолжить путешествие в США. И тут что он решил? Думает, а зачем мне куда-то лететь? Проведу-ка я время в Барселоне. Деньги есть, паспорт есть. И буду следить за чемпионатом мира в местных вот барах, заведениях. Совершенно никуда не спешить. И он не подозревал, что дома его считают пропавшим без вести. А все просто ищут его через Интерпол. Ты представляешь?
1: Я не представляю. Как же наша семья за него переживала?
0: Да, ну он как бы... Вот почему-то он посчитал так, что все обратились в полицию. Значит, его ищут, а он в это время отдыхает, наслаждается жизнью, все это дело проводит в Барселоне, смотрит за чемпионатом. Но вскоре его все-таки смогли найти, установить местонахождение по операциям с его банковской карты. Нашли гостиницу, где он остановился, связались с семьей, все нормально. Он довольный, даже не подозревал, что его ищут.
1: Ну, как-то это странно, какая-то странная история.
0: Очень странная история.
1: Семья, как-то ответственность.
0: Слушай, а вот по поводу того, как ищет человека, тоже был такой турок, значит, где-то в горах. В компании какой-то он был и отлучился, да? Решил немножко провести время один. Его не могут найти. Вызвали спасатели, стали летать вертолеты, в общем, всех подняли на уши, чтобы его искать. А самое интересное, что он увидел кучу людей, которые кого-то ищут, спасателей, и стал им помогать. Они кричат, например, его имя, выкрикивают, он ходит, это же имя повторяет, а потом до всех дошло, что он ищет сам себя.
1: То есть странная история.
0: То есть он сам себя искал, потому что думал, что делает хорошее дело, помогает там людям искать кого-то, а на самом деле они искали его же. Ага. То есть такая
1: нашел
0: история. Нашел сам себя, да. А еще было такое, когда человек, тоже пропал в горах, пошел не той дорогой, не той тропинкой, значит. Ему звонили, значит, по телефону узнать, где он, но он не отвечал на звонки, потому что незнакомый номер. Вот так вот.
1: Я тоже не отвечаю на звонки.
0: Незнакомый номер, значит, он не отвечает, все, где-то гуляет там в горах. А это время звонили спасатели, мол, узнать, где ты, чтобы тебя спасти, подлететь тебе на вертолете.
1: Звонились.
0: Он просто сам нашелся. В итоге он нашел тропу, дошел, да, я не отвечаю на незнакомые звонки. Так что все-таки иногда стоит этим пренебречь. Ты слушаешь

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29
1: 582 34 81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, что сегодня будет облачная погода, возможны кратковременные осадки.
3: Ветер западный 5-13 метров в секунду.
2: Ну и температура воздуха от 16 до 20 градусов со знаком плюс.
3: Ну а мы напоминаем носить с собой зонтики и только хорошее настроение.

0: 8 часов 48 минут, а то и новости, где англичанин, значит, поехал на чемпионат мира в США по футболу, в итоге в Барселоне завис. На 2 недели рассказали мы эту новость. Тут следующее есть, слушай. Значит, собака пропала на месяц в Мексике, но нашлась после победы. То есть, значит, собака, пропавшая по кличке Гордо, она воссоединилась со своей семьей после того, как хозяин заметил ее на видео в Facebook, где на улицах Мексики праздновали, значит, одну из побед, получается, и увидели своего пса. То есть люди поехали на чемпионат, собака пропала. Вот. Не было ее долго. Да. Она жила свою лучшую жизнь, как написано. Гордо пропала еще в мае. Хозяин узнали о том, что она жива, в вирусном ролике. По ориентирам на заднем плане определили место празднования. Там они нашли ее целой, невредимой. И, судя по всему, она прекрасно проводила время с мексиканскими фанатами. Ну вот, после хозяйка написала: «Жизнь прекрасна. Мексика победила. Мою собаку я наконец нашла спустя долгое время. Спасибо за сообщение. Она уже дома. Мы собираемся отвезти ее к ветеринару». Самое смешное, это как вот люди бегают по улицам, нашли этого пса, взяли на руки. Он невозмутимый, веселый, значит, на руках у какого-то фаната, болельщика футбольного. Тоже вот радуется, прыгает, ну и так далее. Вот тебе, пожалуйста, верный пес. Кстати,
1: у собаки, да, даже кличка Гордо.
0: Да, такая она гордо себе вела тогда. Ну вот, представляешь, они ее ищут так долго. Еще с мая, получается, как долгое время. А вот, кстати, по поводу: в ночь с 5 на 6 июля на стадионе в Мексике завершился матч 1/8 финала чемпионата между сборной Мексики и национальной командой Англии. Ну и победу в этой встрече сдержали англичане со счетом 3-2. Ну что, вот такие. Там на самом деле вот с чемпионата очень много разных прикольных новостей.
1: Да, и сегодня даже 2.
0: Да, и мы их рассказали. На самом деле остановимся еще, потому что много интересных историй можно рассказать. Я думаю, еще долгое время будут прилетать различные курьезные ситуации. Мы о них тоже будем рассказывать.
1: Всем хорошего дня.
2: Ты слушаешь

0: 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 9.00, всем привет! 6 июля на календаре. Встречаем в новом музыкальном часе новый трек Биби Рекси.
4: Группа Добро также появится. Кажется, я полюбил. The Weeknd в этом музыкальном часе.
3: Скоро у нас новости с прогнозом погоды, а также мы с вами поиграем. Всем хорошего дня!

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. 14 представителей молодежного актива «Личина», занятые в самых разных сферах, собрались в Лидском замке на приеме от имени председателя райисполкома, посвященного Дню молодежи и студенчества. Молодые люди интересовались, чем гордится район и о чем мечтает его руководитель. Говорили о благоустройстве, семейных ценностях, роли современной молодежи в жизни государства, а также обсудили перспективу различных инициатив и проектов. Александр Версоцкий не только ответил на многочисленные вопросы, но и поделился личным опытом. Отделом содействия занятости 7 июля с 10 до 12 часов на сайте evakansii.by будет проводиться электронная ярмарка вакансий с организациями Лидского района. Соискатели работ в режиме реального времени смогут направить резюме, задать интересующие вопросы и получить консультацию по трудоустройству. Работники белорусских банков в первом квартале 2026 года выявили 123 поддельных денежных знака, 96 банкнот и 27 монет, рассказали в пресс-службе Нацбанка. По-прежнему чаще всего попадаются фальшивые доллары США, почти 63% от всех подделок. Чаще всего выявлялись фальшивки номиналом 100 долларов, 52. Доля поддельных евро составила чуть более 29%, количество увеличилось в 9 раз. Средняя температура поверхности Мирового океана в июне 2026 года поднялась до рекордно высокой отметки в 20,98 градуса по Цельсию. Предыдущий июньский рекорд был зафиксирован в 2024, когда показатель составлял 20,89 градуса. Рост температуры обусловлен совокупным действием двух факторов – долгосрочного глобального потепления и влияния климатического явления «Эль-Ниньо».
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 20-22 градуса тепла.
2: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
3: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
5: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
6: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
7: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
8: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
9: А теперь полезный ролик от МЧС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
10: Отвечайте на наши вопросы вместе.
11: Что делать, если дома случился пожар?
9: Спрятаться под кровать. Выбежать из квартиры, вызвать спасателей по номеру 112.
10: Правильно, выбежать на улицу и звонить спасателям по номеру 112.
9: Узнай больше о безопасности на 112.бай.
10: Проведи время с пользой.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: FM. Дарим подарки.
1: Всем доброго утра, Лиде 9 часов и уже 16 минут. Значит, мы начинаем нашу первую на сегодняшний день игру.
2: Будем разыгрывать подарок. Это скидка 50 рублей на перманентный макияж в PM House.
1: Ну и правила, конечно же, озвучиваем. Будем слушать какой-то фрагмент. Он будет длиться где-то 15 секунд. И наша сведущая будет о чем-то или о ком-то рассказывать.
2: На 9703 нужно отправить вариант ответа, про что идет речь. Если вы справляете задачи первым, вам достается подарок и звание победителя.
1: Ну что, давайте слушать.
2: Поехали.
3: Для этого нужен чайник, должна быть плита. Это заваривать, для этого нужны пакетики.
1: Ну вот, прослушали. Теперь ждем ваши варианты ответов на короткий номер 9703.
0: Дай

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

парой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: дарим подарки.
1: Ну вот, ну что, подводим итоги первого состязания. Вариантов было много. Предлагаю еще раз переслушать фрагмент.
2: Но уже с правильным ответом.
3: Для этого нужен чайник, должна быть плита. Это заваривать, для этого нужны пакетики. Это чай.
1: Все верно, это был чай. Сегодня
2: победитель последней цифры номера телефона абонента
1: 3382.
2: Поздравляем с победой. Вам вручаем подарок.
1: Это сегодня скидка 50 рублей на перманентный макияж PM House.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: ЗАО «Добраном» приглашает на работу в новый магазин «Копеечка» в городе Лиде. Контролера-кассира зарплата 1500-2000 рублей. Повара-пекаря зарплата 1450-1650 рублей. Грузчика зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. Информация о вакансиях на сайте gsz.gov.by.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029 312 61 65.
5: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: МЧС предупреждают, дети у воды требуют непрерывного контроля, не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Только ваша бдительность сохранит детскую жизнь и здоровье.
6: Достоверно. Оперативно.
2: Качественно. С любовью.
6: С Лидской газетой.
2: Поспеши подписаться на любимое издание.
6: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По данным Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода с кратковременными осадками. Ветер западный 5-13 метров в секунду. Днем воздух температуры прогреется до 20 градусов.

0: шпинат.
1: Любите сметану и выбираете легкость? Милида представляет безлактозная сметана. Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. Милида – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану Милида, и пусть каждый день будет легким.
2: 10:00 на студийных. Всем большой привет. Напоминаю, что на календаре 6 июля, и мы встречаем в новом музыкальном часе горячий хит Майка Тойерса. Happy End, Полина Гагарина и Сергей Лазарев. Всеми любимая Кэти Перри в этом музыкальном часе. Скоро у нас новости с прогнозом погоды. Не переключайтесь.
3: Ты слушаешь

0: В эфире Анастасия Коронила. Доброе утро. Государственное предприятие «Конус» стало дипломантом первой степени республиканского конкурса «Лидеры промышленности 2026» в номинации «Предприятие года. Лидер в области экспортной деятельности». Эта награда – очередное подтверждение успешной деятельности завода горячего цинкования как в Беларуси, так и за ее пределами, включая Российскую Федерацию. На Личине снят запрет на посещение лесов. Благоприятная обстановка складывается и на всей территории Гродненской области. Напомним, интерактивная карта размещена на сайте Министерства лесного хозяйства. Она постоянно обновляется. РИКС сегодня запускает сервис «Электронная очередь», что поможет сэкономить время при подаче документов в приемную комиссию вуза. Абитуриент, не выходя из дома, может забронировать удобную дату и время подачи документов. Для этого необходимо зайти в личный кабинет на сайте института, затем выбрать вуз, факультет и специальность, а также удобное время. После на конкретный номер придет СМС-подтверждение. Забронированное время можно отменить, если планы изменились. Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Зеленским 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре. Президент США прибудет в столицу Турции 7 июля и встретится с президентом Тайипом Эрдоганом. Агентство Рейтер сообщило, что Трамп намерен обсудить с Зеленским урегулирование украинского конфликта, а после этой встречи, вероятнее всего, свяжется с президентом России Владимиром Путиным.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: Сегодня в регионе ожидается облачная погода, кратковременные дожди. Ветер западный 5-6 с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха 17-20 градусов тепла.

0: Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
4: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС +375 29 722 86 26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
5: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
4: МЧС предупреждает: нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Трек «Outside», дорогие мои, прозвучал для вас прямо сейчас. Переводится как «снаружи». Так же, как и мы, находимся снаружи, но как бы рядом с вами. Нас вроде не видно, но вы нас слышите. Напоминаю, вы слушаете «Лидер FM», с вами Аня Белявцева, и впереди только самое интересное.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Полезные аксессуары для мобильных телефонов. Детская канцелярия, ночники, кольцевые лампы, игрушки Лабубу, копия люкс и многое другое в магазинах Лайк и Островок. Скидка 10% на 6-ю покупку, 15% на 7-ю покупку. Ждем вас в торговом центре Лида Парк по улице Качана, 29, первый этаж. Внимание! Скоро открытие магазина Лайк в торговом центре Север по адресу улица Максима Танка, 7.
4: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво. Красиво, стильно, надежно.
5: Внимание Мирону Горбату, срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 900 000 долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375-33-342-89-13.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
5: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидская ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
7: Их нежные руки, ласковый взгляд, доброе слово. Что может быть дороже? Забота о людях пожилого возраста лежит на каждом человеке. Берегите родителей, пока они рядом.
5: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

Прислушайся к своему сердцу, когда она зовет тебя, прислушайся к нему. Так поется в этой песне. Ну а мы вам напоминаем, дорогие друзья, что на Лидер ФМ только хитовая музыка, свежие новости и отличное настроение. Подписывайтесь на наш инстаграм Лидер ФМ и группу ВКонтакте. Всем чудесного дня!

По данным Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода с кратковременными осадками. Ветер западный 5-13 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 20 градусов.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Медведи. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: В эфире Анастасия Корнила. Доброе утро. В День независимости Белоруссии в Лиде на главной сцене официально вручили удостоверения и знаки отличия новым почетным гражданам района. Владыка Порфирий отмечен за 11 лет служения, помощь людям и диалог церкви с властью. Игорь Рыжкевич – за развитие предприятий Лепласт СПБ и меценатство. Объекты агропромышленного комплекса под пристальным вниманием правоохранительных органов, особенно в период уборочной кампании. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Максим Базыленко.
5: В нашей стране стартовала уборочная кампания. Этот факт означает, что для обеспечения продовольственной безопасности объекты агропромышленного комплекса будут находиться под пристальным вниманием правоохранителей. И хоть рейдовые мероприятия проводятся уже не первый год, нарушения выявляются регулярно. В топе нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, а также хищение различного рода материальных ценностей. Так, в Новозрудке правоохранители выявили два факта хищения топлива. В первом случае во дворе дома у 46-летнего тракториста было найдено 86 литров окрашенного дизельного топлива. Мужчина пояснил, что выносил горючее с территории организации, в которой работал. Во втором случае 180 литров окрашенного дизеля обнаружили у 68-летнего истопника. По данным фактам проводится проверка. Действиям граждан будет дана правовая оценка.
4: Белорусская делегация продолжает работу в заседаниях Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Встречи проходят в Гааге, Нидерландах. Представители нашей страны выступили на заседании Общего комитета по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде. Было подчеркнуто, что экономическая и экологическая безопасность – сферы, где государства всегда находили точки соприкосновения, даже в периоды глубоких политических разногласий. Сейчас этот потенциал не используется. В музее ювелирного дела и производства стекла на востоке Франции были украдены драгоценности на сумму 4 миллиона евро. Вор или воры проникли в музей около 5:30 по местному времени. Несмотря на то, что охранная сигнализация сработала, задержать их не удалось. Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: Сегодня в регионе ожидается облачная погода, кратковременные дожди. Ветер западный 5-6 с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха 17-20 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание, всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375 29 351 15 64.

0: Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону +375 44 55 24 754.
1: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
2: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
3: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Гран-при 6+.
1: Всем привет! Кот по кличке Тоби из американского штата Мичиган официально попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своим необычным лапам. Ветеринары подтвердили, что у него 28 пальцев. Обычно у кошек 18 пальцев, однако Тоби родился с редкой особенностью, которая называется полидактилия, врожденным наличием дополнительных пальцев. Предыдущий рекорд был установлен в 2002 году канадским котом по кличке Джейк, у которого также было 28 пальцев. Хозяйка Тоби рассказала, что была поражена, когда впервые увидела его лапы. Несмотря на свою особенность, кот полностью здоров. Дополнительные пальцы не мешают ему бегать, играть и вести обычную кошачью жизнь. По словам девушки, она сразу почувствовала особую связь с животным и уверена, что он должен был стать частью ее семьи.
0: Лидер FM. FM. Гран-при.
2: Мне тебя нужно.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: ЗАО «Доброном» приглашает на работу в новый магазин «Копеечка» в городе Лиде. Контролера-кассира зарплата 1500-2000 рублей. Повара-пекаря зарплата 1450-1650 рублей. Грузчика зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. Информация о вакансиях на сайте gsz.gov.by.
3: Обои! На любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете. Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель. Да, и все сопутствующие товары для интерьера. Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
4: И не надо.
3: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
5: Лидскому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54 9501, 54 3605, 54 3277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by.
6: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
7: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
8: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС +375 29 722 86 26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
9: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания — это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 70.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: По данным Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода с кратковременными осадками. Ветер западный 5-13 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 20 градусов.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 12.00. Всем хорошего дня. Напоминаю, вы слушаете Лидер FM. У микрофона Аня Белявцева. Встречаем в новом музыкальном часе Рай Далтон. Новый трек «Лето» Федук и Джонни. Джастина Бибера вы также сможете услышать в этом музыкальном часе. Прямо по курсу новости с прогнозом погоды. Ну а дальше мы, конечно же, с вами поиграем.

0: Рекордная жара привела к природным пожарам на юго-западе Франции. Объявлена экстренная эвакуация более 10 тысяч человек. Огонь уже уничтожил свыше 1500 гектаров лесных массивов. Работу экстренных служб осложняет засуха и шквалистый ветер. К тушению привлечено более 2000 пожарных и специализированная авиация. Из-за разгула стихии полностью остановлено железнодорожное сообщение в ряде регионов, а также изменен маршрут велогонки «Тур де Франс».
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, кратковременные дожди. Ветер западный 3,6 с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха 17-20 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства.

0: Производство. Современные заборы. Звоните 029 19 19 010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. Кронекс. Мы ценим качество и предлагаем его вам.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
4: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Ну что, 12 часов и уже 17 минут, мы продолжаем наше состязание. Сегодня будем разыгрывать ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастер Пол». Ну и правила, конечно же, я напоминаю. Вы слушаете вопрос, который я озвучиваю, после чего отвечаете «правда» или «ложь» то, что я говорю. И на короткий номер 9703 отправляете свои варианты ответа. На сегодня вопрос звучит так. Правда ли, что когда-то паучий шелк использовали для изготовления струн гитары? Ну что, жду ваши варианты на номер 9703.

0: дарим подарки.
1: Ну что, подводим итоги нашего второго состязания. Напоминаю, вопрос звучал так. Правда ли, что когда-то паучий шелк использовался для изготовления струн гитары? И это ложь. Из паучьего шелка изготавливали скрипичные струны, а не гитарные. Так что сегодня у нас победитель. Радиослушатель. Последние цифры номера 2904. Напоминаю, вам достается ароматизатор от салона напольных покрытий Мастер Пол. Еще раз поздравляю.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3529 689 77 78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Строительный магазин «Иголенька» по первому переулку Александра Невского 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенька», когда стройка в радость. Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
1: Борьба с коррупцией – важнейшая задача государства. Недопустимо использование служебного положения для извлечения личной выгоды. Взятки, хищение, теневая коммерция и прочие нарушения закона представляют огромную опасность для общества и влекут за собой неминуемое наказание. Коррупции нет места среди нас.
2: МЧС предупреждает, сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

Двор детства, качели, эти посиделки в беседке, как в песне «Лето» Федука и Джонни. А помните эти посиделки в своем детстве? Кажется, многие действительно хотели бы вернуться в свой двор детства со своими друзьями и также беззаботно проживать лето, где из трудностей была только школьная литература, которую нужно было читать, и бабушка, которая заставляла есть тот самый рассольник. Всем хорошего понедельника, друзья!

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: Белгидромет сообщает, сегодня сохранится облачная погода с кратковременными осадками. Ветер западный 5-13 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 20 градусов.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем привет! 13.00 на студийных. Напоминаю, вы слушаете Лидер FM и у микрофона Аня Белявцева. Встречаем в новом музыкальном часе горячий хит группы BTS. Звонки и также ярко появятся в нашем музыкальном часе. Новый трек Мари Краймбрери. Далее новости с прогнозом погоды, ну а дальше по курсу ваша любимая игра.
0: Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В Лиде заведующий магазином 3 года продавал товар мимо кассы. Об этом сообщили в МВД. В милицию поступило заявление о крупной недостаче в одном из торговых объектов Лиды. Оперативниками БЭП Гродненщины было установлено, что 48-летний заведующий мебельным магазином, имея доступ к учетным системам, при продаже товара оформлял фиктивные документы о рассрочке. Небольшую часть выручки вносил в кассу, остальное забирал себе. Кроме того, периодически реализовывал продукцию полностью мимо кассы. Таким образом, за 3 с небольшим года фигурант похитил свыше 165 тысяч рублей. Незаконно полученные деньги он тратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы. Служба занятости организует временные работы для граждан старше 16 лет. Обращаться следует в отдел содействия занятости по адресу: город Лида, улица Советская, 31, кабинеты номер 1 и 6. Картина Марка Шагала «Прогулка» останется в белорусской столице до октября. Напомним, после 6 июля ее планировали вернуть обратно в Русский музей. Но в результате переговоров премьер-министра Беларуси Александра Турчина и председателя правительства России Михаила Мишустина достигнута договоренность о продлении экспонирования шедевра Шагала. Сборная Норвегии впервые пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, переиграв в 1/8 финала пятикратных чемпионов мира – бразильцев со счетом 2-1. Около 100 тысяч человек заполнили главную площадь Осло, чтобы отпраздновать победу и наблюдать за фейерверком. По данным правоохранителей, 30 пострадавших поступили в отделение неотложной помощи Осло. В полиции сообщили, что все травмы оказались легкими.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, кратковременные дожди. Ветер западный 3-6 с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха 17-20 градусов тепла.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает. Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.

0: лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Достоверно.
4: Оперативно.
0: Качественно. С любовью.
3: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
3: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 13 часов и уже 16 минут. Бодро врываемся в третью на сегодняшний день игру. Сегодня мы разыгрываем гидрогелевую пленку от магазина Like по адресу улица Кочина, 29, торговый центр Лида Парк. Ну и правила, конечно же, напоминаю. Вы слушаете вопрос, который я озвучиваю, после чего отвечаете правильный вариант ответа. Обязательно прописывайте текстом, не циферками, а пишите. И на короткий номер 9703 отправляете вариант ответа. Вопрос звучит так. Сколько крови за сутки перекачивает человеческое сердце? 6480 литров, 7500 литров и 4000 литров. Жду ваши варианты ответа.

0: дарим подарки.
1: Ну что, подводим итоги нашего третьего состязания. Напомню, вопрос звучал так. Сколько крови за сутки перекачивает человеческое сердце? 6480 литров, 7500 литров и 4000 литров. И правильный вариант ответа – это 7500 литров. Сегодня у нас есть победитель. Поздравляем вас. Звучат вам громкие аплодисменты. Радиослушатель, последние цифры номера 5977. Напомню, что вам достается гидрогелевая пленка от магазина Like по адресу улица Качина, 29, торговый центр Лида Парк. Еще раз поздравляем!
2: Новый хит представляет СТО Лидрим Сервис.
3: Команда профессионалов Лидрим Сервис выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Лидрим Сервис – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: ЗАО «Добраном» приглашает на работу в новый магазин «Копеечка» в городе Лиде. Контролера-кассира зарплата 1500-2000 рублей. Повара-пекаря зарплата 1450-1650 рублей. Грузчика зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. Информация о вакансиях на сайте gsz.gov.by.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
3: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2. 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Ну а мы напоминаем вам, дорогие друзья, что на Лидер ФМ только хитовая музыка, свежие новости и отличное настроение. Подписывайтесь на наш Инстаграм и группу ВКонтакте Лидер ФМ. Всем чудесного дня!
1: Ты слушай.

Белгидромет сообщает, сегодня сохранится облачная погода с кратковременными осадками. Ветер западный 5-13 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 20 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Доброго всем дня, 14.00, время точное. Встречаем в новом музыкальном часе Егор Крид. We'll be right back.

Новый трек «По чуть-чуть» прозвучит сегодня на Лидер ФМ. The Bows — норвежская поп-группа.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Корнила. Легковой автомобиль «Ситроэн» горел в Лиде. Инцидент произошел утром 3 июля во дворе многоквартирного жилого дома по улице Игнатия Домейко. Спасатели ликвидировали пожар. Никто не пострадал. Огнем уничтожено лобовое стекло, поврежден моторный отсек. По одной из версий, к случившемуся привело короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. Наш земляк покорил столичную сцену. Дамир Набиев, солист вокальной студии «Основа» районного центра творчества детей и молодежи, удостоился чести выступить в Минске на большом концерте, посвященном Дню независимости Республики Беларусь. Белорусские бренды получили мощный импульс для выхода на внешние рынки. Wildberries запустила в нашей стране проект «Платформа роста». Беларусь стала третьей после России и Узбекистана, где заработала программа. Это комплексная поддержка локальных производителей от обучения до продвижения товаров на международных рынках. Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле 24 июня превысило 3300 человек. Пострадало более 16700. Спасено почти 6500. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи парламента Боливарианской республики Хорхе Родригес. В результате стихийного бедствия повреждено более 850 зданий, из которых 190 полностью обрушились. После двух разрушительных землетрясений в Венесуэле зарегистрировано уже почти 1000 авторшоков.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер переменных направлений 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-14, днем 15-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Радуйте себя и любимых сладким подарком от Лидского хлебозавода. Торт «Куполинка», воздушно-ореховые коржи, масляный крем и шоколадная глазировка с арахисом. Выбор сладкоежек.

0: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 миллионов 900 тысяч долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375 33 342 89 13.
3: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
0: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
4: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Десерт.
1: Всем привет! 14.16 часов и уже 16 минут. Бодро врываемся в третью на сегодняшний день игру. Сегодня разыгрываем бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А. Ну и правила, конечно, напоминаю. Вы слушаете какой-то отрывок из фильма, быстро понимаете, что за фильм, пишите название на короткий номер 9703 и выигрываете отличный бра от магазина «Клад интерьеров». Ну что же, слушаем.
2: Вот, выбрать трудно. Они совершенно разные.
3: Что смешного?
2: Нет, ничего. Знаете, просто, по-моему, они выглядят абсолютно одинаково. Понимаете, я еще не разбираюсь в этих тряпках.
3: В этих тряпках?
1: Ну что же, жду ваши варианты на номер 9703.

0: Ну что, подводим итоги нашего состязания. Предлагаю еще раз переслушать отрывок фильма.
1: Вот, выбрать трудно. Они совершенно разные.
2: Что смешного?
3: Нет, ничего смешного. Знаете, просто, по-моему, они выглядят абсолютно одинаково. Понимаете, я еще не разбираюсь в этих тряпках.
2: В этих тряпках?
0: Да, и это, конечно же, «Дьявол носит правду». Сегодня у нас победитель, радиослушатель последней цифры номера 9166. Поздравляем вас! Напоминаю, что вам достается ценный подарок. Это бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А. Поздравляем!
4: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на «Лидер

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону +375 29 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
3: Обои! На любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
4: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
3: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
4: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
5: И не надо.
3: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
7: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
8: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

Снегопад, как поется в песне, ну а нас пошли дожди. Надеюсь, сегодняшний дождь никак не отразится на вашем настроении, и следующая половина дня у вас пройдет отлично.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-223-922. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
3: Всем привет! Вы слушаете «Лидер FM». Я Аня Белявцева, и впереди у нас начало нового часа. Встречаем новый трек Ханны «Танцуй». Оливия Родриго со своим треком. «Never be the same» прозвучит в этом музыкальном часе. Хорошего всем настроения и дня!

0: Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В редакцию «Лида Медиакомпания» обратилась местная жительница, которая спрашивала, где в регионе можно пройти маммографию и что для этого необходимо. В Лидской центральной районной больнице пояснили, что маммографическое исследование проводится в городской поликлинике номер 1 и в городской поликлинике номер 2 в зависимости от места жительства или регистрации пациенток, рассказывает врач-рентгенолог рентгеновского отделения Лидской ЦРБ Мария Найден.
2: Обязательный контингент для обследования – это женщины возраста 49-58 лет. Они должны проходить обязательно раз в 3 года. Остальные женщины – это по показаниям. Для того, чтобы пройти маммографическое исследование, женщина может обратиться в кабинет диспансеризации, в кабинет врача общей практики, в кабинет акушера-гинеколога, где ей выдадут направление. С выданным направлением из кабинетов женщина обращается в кабинет маммографии в той поликлинике, которая она относится. В городской поликлинике номер 1 кабинет работает с 8 до 4. Единственная среда, там вторая смена, это с 12 до 18:30. Также у нас в городской поликлинике номер 1 кабинет работает в субботу, это с 8 до 13:00. И в городской поликлинике номер 2 в понедельник, среда у нас вторая смена, это с 14 до 19:00. А вторник, четверг, пятница, это первая смена с 8 до 14:00. Час 30 мы ведем прием пациентов.
1: Хоккейный клуб «Лида» 1 июля начал подготовку к новому сезону. Об этом сообщает пресс-служба команды. Под руководством Дениса Ламека готовиться к чемпионату будет внушительная группа хоккеистов. До Кубка Солея, который стартует 2 августа, «Лида» планирует провести 5 спаррингов, 2 с «Авиатором» на своем льду, а также по одному с «Брестом», «Юностью» и представителем КХЛ «Адмиралом» на выезде. В Екатеринбурге стартует международная выставка «Иннопром». Беларусь представляют сразу 20 предприятий, среди которых БМЗ, «Интеграл», «Белкоммунмаш» и другие флагманы. Выставка – это хорошая возможность не только показать достижения, но и договориться о новых проектах. Хакеры взломали электронную почту порядка 80 тысяч сотрудников британского правительства и Министерства иностранных дел и выставили на продажу данные об их аккаунтах и паролях. Они продаются в Даркнете за 60 тысяч долларов. Утечка также содержит данные Национальной службы здравоохранения, поставщиков лекарств и компаний-поставщиков электроэнергии. А теперь новости для тех, кто хочет продать свой автомобиль, но не хочет головной боли. Теперь сдать автомобиль на комиссию в Лиде можно в автохаус ТЦ Авто. Работая с ТЦ Авто, вы получаете полный цикл продажи без вашего участия. Реклама, звонки, показы и сопровождение сделки. Максимум сервиса, минимум ваших хлопот.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер переменных направлений 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-14, днем 15-17 градусов тепла.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: МЧС предупреждает: купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

Дорогие друзья, знаете ли вы, что сегодня Всемирный день поцелуя? Обязательно поцелуйте своих родных и близких и скажите, как сильно вы их любите. Всем хорошего дня!

Давай станцуем вместе этот последний танец. Это так нужно сегодня нам. Давай станцуем вместе и на последней песне тебя в последний раз обниму.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
4: ЗАО «Добраном» приглашает на работу в новый магазин «Копеечка» в городе Лиде. Контролера-кассира зарплата 1500-2000 рублей. Повара-пекаря зарплата 1450-1650 рублей. Грузчика зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. Информация о вакансиях на сайте gsz.gov.by.
5: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону плюс 375-44-55-24-754.
4: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
6: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
7: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
8: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
9: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
7: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
6: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
7: Перейдите по этой ссылке.
6: Скачайте файл.
7: Мне нужны ваши персональные данные.
4: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
10: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Ева Польна сейчас прозвучала для вас, популярная российская певица, экс-солистка поп-группы «Гости из будущего». После того, как группа распалась, Ева начала выступать сольно.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки. Ветер западный от 3 до 7 метров в секунду. Ночью воздух прогреется от 10 до 14 градусов. Днем от 16 до 17 градусов. Ну а мы с вами прощаемся. С вами была Аня Белявцева. Встретимся завтра. Спасибо, что слушали сегодня. Всем хорошего вечера.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическое манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. ЛИДА отметила День независимости Беларуси. Для жителей и гостей города была подготовлена насыщенная программа. Старт ей дал митинг у кургана Бессмертия. Затем основные мероприятия развернулись на Дожиночной площади и на территорию Дворца культуры. Завершился праздник республиканской акцией «Споем гимн вместе» и фейерверком. Подробности смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале ЛИДА ТВ. Выпускник средней школы номер 12 города Лиды Владислав Габис в торжественной обстановке получил 100-бальный сертификат по итогам централизованного тестирования по английскому языку. Документ вручила заместитель председателя областной комиссии по контролю за вступительной кампанией, заместитель председателя комитета госконтроля Гродненской области Татьяна Слабыш. Церемония чествования лучших выпускников региона состоялась в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. С достижением выпускников поздравил первый заместитель начальника Главного управления образования Гродненского облсполкома Галина Курганская и первый проректор Купаловского университета Александр Каревский. Президент вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. Во Дворце независимости прошла торжественная церемония. Кроме того, Александр Лукашенко вручил выпускникам военных учебных заведений, показавшим отличные результаты в учебе, специальные листы с объявлением благодарности президента. Ареал обитания нутрий в Германии расширяется быстрыми темпами, что создает риски для окружающей среды и надежности противопаводковых дамб. Таковы данные немецкого охотничьего союза. В охотничьем сезоне 2024-2025 годов было добыто более 130 тысяч нутрий. Это на 14,5 тысяч больше, чем в предыдущем году. По сравнению с показателями 20-летней давности, рост составил 1700%. Нутрии уничтожают заросли тростника, нанося вред многим видам птиц, рыб и земноводных. Кроме того, они подрывают дамбы, ослабляя тем самым системы защиты от наводнений.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер переменных направлений 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-14, днем 15-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону +375 44 55 24 754. Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво, стильно, надежно.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
4: Стрессы. Проблемы. Плохое настроение – все это не повод употреблять спиртное. Время не стоит на месте. Помните, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Подумайте о своем будущем и будущем своих близких. Скажем «Стоп, алкоголь».
5: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатные издания. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

кот по кличке Тоби из американского штата Мичиган официально попал в книгу рекордов Гиннесса благодаря своим необычным лапам. Ветеринары подтвердили, что у него 28 пальцев. Обычно у кошек 18 пальцев.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Полезные аксессуары для мобильных телефонов. Детская канцелярия, ночники, кольцевые лампы, игрушки Лабубу, Копия Люкс и многое другое в магазинах Лайк и Островок. Скидка 10% на шестую покупку, 15% на седьмую покупку. Ждем вас в торговом центре Лида Парк по улице Качана, 29, первый этаж. Внимание! Скоро открытие магазина Лайк в торговом центре Север по адресу улица Максима Танка, 7.
6: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
7: Внимание, найден пострадавший в кровати.
6: Я никого не слушал. Я много пил. Не выпускал из рук сигарет. Семью потерял. Ничего не добился. Даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
8: Не прожигай свою жизнь.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Лидер FM.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки. Ветер западный от 3 до 7 метров в секунду. Ночью воздух прогреется от 10 до 14 градусов, днем от 16 до 17 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

конкретную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал. А вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. Панорама сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. 1 июля в Беларуси стартовал прием заявлений на единовременную выплату для многодетных семей перед началом учебного года. Размер выплаты на каждого ребенка-школьника составит 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа текущего года, рассказывает методист Лидского районного учебно-методического кабинета Галина Ганевич.
5: По вопросам получения материальной помощи родители могут обращаться в учреждения образования, которые посещают дети до 25 августа. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, удостоверение многодетной семьи, а также информацию об открытии базового счета на одного из родителей. Выплата единовременной материальной помощи будет осуществлена после 1 августа перечислением на базовые счета. Уважаемые родители, по всем вопросам, которые будут возникать у вас по оказанию единовременной материальной помощи, вы можете обращаться в Управление образования, кабинет 50.

0: 6 или по телефонам 62 93 82 62 85 10.
1: С 1 июня по 15 сентября на территории Беларуси проходит специальная программа «МАК». Ее цель – уничтожение сырьевой базы для наркотиков, изъятие из оборота незаконных веществ и проведение разъяснительной работы среди владельцев земельных участков. Сотрудники отдела внутренних дел Лидского райисполкома на регулярной основе проводят рейдовые мероприятия, чтобы выявить места произрастания наркотических растений. Около 22 тысяч человек в Беларуси посетили экспозицию «Поезда Победы». Финальной точкой маршрута стал Минск, куда состав прибыл накануне Дня независимости и на протяжении 4 дней принимал посетителей. С 21 июня по 5 июля передвижной музей курсировал по белорусской железной дороге, познакомив с экспозицией жителей 7 городов нашей страны – Бреста, Барановичи, Гродно, Гомеля, Могилева, Витебска и Минска. Количество вспышек на Солнце 5 июля стало самым большим за последние 2 года, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН в своем телеграм-канале. Новый всплеск солнечной активности привел к обновлению рекорда по количеству вспышек за сутки. 5 июля зарегистрировано 24 вспышки категории С и выше по универсальному всемирному времени и 26 вспышек, если считать сутки. И в том и в другом случае это самое большое значение за последние 2 года.
2: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер переменных направлений 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-14, днем 15-17 градусов тепла.
2: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
3: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАВ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
1: Встречайте в новом формате магазин «Мегабрэнд».

0: каждую субботу.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Когда перед вами закрывается одна дверь, открываются три другие. А теперь двери на любой вкус можно найти в Мастерпол. Ламинат, линолеум, двери и все это в одном месте. Замер, бесплатная доставка, монтаж с гарантией. Одним словом, работа под ключ. И не переживайте о стоимости. Действует рассрочка под 4% народные товары. Лида, улица Красноармейская, 106, павильон 83, возле гипермаркета Евроопт. Мастерпол. С заботой о вашем времени.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.
4: Лидские электросети информируют о подключении электроэнергии 7 июля с 9.00 до 16.00 в городе Березовке по улицам Победы, Якуба Колоса, Калинина, Энгельса, Левобережный. С 9.00 до 16.00 в населенных пунктах Огородники по улице Ленинской, Гончарский сельсовет, Мыто по улицам Речной, Лесной, Красновцы, Косиловцы, Подольховка. В связи с ремонтом линии электропередачи.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
2: Всем отличной дороги. Похоже, что двум юным жителям Сингапура до сих пор не объяснили, что является игрушками, а что нет. Мальчишки, которым по 11 лет, сели на поезд метро и сумели проникнуть в служебную кабину в хвостовой части поезда. И решили таким образом поуправлять тем самым транспортным средством, для которого необходима специальная подготовка. К счастью, выходка детей привела лишь к тому, что сработала аварийная сигнализация. Машинист сразу уведомил об инциденте диспетчерский центр, и на следующей станции метро уже поезд поджидали сотрудники. Дети, которые планировали покинуть место действия как ни в чем не бывало, были задержаны. Правда, в силу их возраста им вынесено только предупреждение, но наверняка дома их ожидает более суровая кара. Я всем желаю хорошего вечера и, конечно, соблюдайте правила дорожного движения.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: ЗАО «Доброном» приглашает на работу в новый магазин «Копеечка» в городе Лиде. Контролера-кассира зарплата 1500-2000 рублей. Повара-пекаря зарплата 1450-1650 рублей. Грузчика зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. Информация о вакансиях на сайте gsz.gov.by.
3: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.

0: успел купить стройматериалы. Не успел купить.
1: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
0: Иголенька.бай.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки. Ветер западный от 3 до 7 метров в секунду. Ночью воздух прогреется от 10 до 14 градусов. Днем от 16 до 17 градусов.
1: Ты слушай.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: 5-9, brown eyes.
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В редакцию Лида-медиакомпании обратилась местная жительница, которая спрашивала, где в регионе можно пройти маммографию и что для этого необходимо. В Лидской центральной районной больнице пояснили, что маммографическое исследование проводится в городской поликлинике номер 1 и в городской поликлинике номер 2 в зависимости от места жительства или регистрации пациенток, рассказывает врач-рентгенолог рентгеновского отделения Лидской ЦРУ.

0: Б. Мария Найден.
1: Обязательный контингент для обследования – это женщины возраста 49-58 лет. Они должны проходить обязательно раз в 3 года. Остальные женщины – это по показаниям. Для того, чтобы пройти маммографическое исследование, женщина может обратиться в кабинет диспансеризации, в кабинет врача общей практики, в кабинет акушера-гинеколога, где ей выдадут направление. С выданным направлением из кабинетов женщина обращается в кабинет маммографии в той поликлинике, к которой она относится. В городской поликлинике номер 1 кабинет работает с 8 до 4. Единственная среда, там вторая смена, это с 12 до 18:30. Также у нас в городской поликлинике номер 1 кабинет работает в субботу, это с 8 до 13:00. И в городской поликлинике номер 2 в понедельник, среда у нас вторая смена, это с 14 до 19:00. А вторник, четверг, пятница, это первая смена с 8 до 14:00. Сейчас 30 мы ведем прием пациентов.
0: За минувшие выходные дни в Лидском районе зарегистрировано 7 ДТП. Никто из людей не пострадал. Подробнее ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за минувшие выходные дни было выявлено и пресечено 210 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых один водитель задержан за управление транспортным средством в состоянии опьянения. 5 водителей нарушили установленный скоростной режим, 7 водителей не предоставили преимущества в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 2 водителей проехали на запрещающий сигнал светофора, 5 водителей перевозили детей без детского удерживающего устройства, 25 водителей проигнорировали использование ремней безопасности, 95 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск участия в дорожном движении, 19 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук, а также 7 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие выходные дни было выявлено и пресечено 25 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами, 11 из них двигались без светозащиты элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочине, а также один пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения на проезжей части дороги.
0: Служба занятости организует временные работы для граждан старше 16 лет. Обращаться следует в отдел содействия занятости по адресу: город Лида, улица Советская, 31, кабинеты номер 1 и 6. Хоккейный клуб «Лида» 1 июля начал подготовку к новому сезону. Об этом сообщает пресс-служба команды. Под руководством Дениса Ламека готовиться к чемпионату будет внушительная группа хоккеистов. До Кубка Солея, который стартует 2 августа, «Лида» планирует провести 5 спаррингов, 2 с «Авиатором» на своем льду, а также по одному с «Брестом», «Юностью» и представителем КХЛ «Адмиралом» на выезде.
3: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер переменных направлений 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-14, днем 15-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Обои на любой вкус и кошелек.
3: Светильники,
2: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
3: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
2: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
3: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
4: И не надо.
2: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
5: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
6: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер.ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. С нами вечер будет приятным. 94.3 FM. Лидер FM. 6+.
1: Всем прекрасного вечера. На одном из пляжей в Северной Каролине начался загадочный яблочный бум. Люди то и дело находят на побережье яблоки, иногда и апельсины, но реже, правда. Поначалу предполагалось, что фрукты кто-то намеренно приносит, раскладывает на песке, но позже было замечено, что все таинственные дары природы приплывают из океана, а не выходки каких-то выдумщиков. Есть предположение, что яблоки смыло с некого грузового судна, но пока это не подтвердилось. Добровольцы приступили к расчистке пляжа от фруктов, так как в данной местности обитают дикие лошади, а им эти яблоки строго запрещено употреблять. Поэтому все добровольно и дружно расчищают пляжи от этих фруктов. Откуда они появились, пока все еще секрет. Я желаю хороших новостей.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375 29 351 15 64.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Достоверно. Оперативно.
7: Качественно. С любовью.
6: С Лидской газетой.
7: Поспеши подписаться на любимое издание.
6: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки. Ветер западный от 3 до 7 метров в секунду. Ночью воздух прогреется от 10 до 14 градусов, днем от 16 до 17 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на народные товары.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. ЛИДА отметила День независимости Беларуси. Для жителей и гостей города была подготовлена насыщенная программа. Старт ей дал митинг у кургана Бессмертия. Затем основные мероприятия развернулись на Дожиночной площади и на территорию Дворца культуры. Завершился праздник республиканской акцией «Споем гимн вместе» и фейерверком. Подробности смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале ЛИДА ТВ. Выпускник средней школы номер 12 города Лиды Владислав Габис в торжественной обстановке получил 100-бальный сертификат по итогам централизованного тестирования по английскому языку. Документ вручила заместитель председателя областной комиссии по контролю за вступительной кампанией, заместитель председателя комитета госконтроля Гродненской области Татьяна Слабыш. Церемония чествования лучших выпускников региона состоялась в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. С достижением выпускника поздравил первый заместитель начальника Главного управления образования Гродненского облсполкома Галина Курганская и первый проректор Купаловского университета Александр Каревский. Объекты агропромышленного комплекса под пристальным вниманием правоохранительных органов, особенно в период уборочной кампании. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Максим Базыленко.
4: В нашей стране стартовала уборочная кампания. Этот факт означает, что для обеспечения продовольственной безопасности объекты агропромышленного комплекса будут находиться под пристальным вниманием правоохранителей. И хоть все видовые мероприятия проводятся уже не первый год, нарушения выявляются регулярно. В топе нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, а также хищение различного рода материальных ценностей. Так, в Новогрудке правоохранители выявили два факта хищения топлива. В первом случае во дворе дома у 46-летнего тракториста было найдено 86 литров окрашенного дизельного топлива. Мужчина пояснил, что выносил горючее с территории организации, в которой работал. Во втором случае 180 литров окрашенного дизеля обнаружили у 68-летнего истопника. По данным фактам проводится проверка. Действиям граждан будет дана правовая оценка.
3: Футбольный клуб «ЛИДА» сыграл в ничью с командой «Юниек Слабс» из Минска. Матч 14-го тура чемпионата страны в первой лиге прошел в минувшее воскресенье на поле стадиона «Старт» и завершился со счетом 0-0. В турнирной

0: таблице Лида занимает 5-е место. У нее 24 набранных очка. На лидирующей позиции с 33 баллами сейчас находится СКА-1938 из Минска.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер переменных направлений 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-14, днем 15-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029 312 61 65.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусства. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
5: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
6: Думаем, идея класс.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей!
1: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
2: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
3: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
2: Вы достигли цели.
4: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки. Ветер западный от 3 до 7 метров в секунду. Ночью воздух прогреется от 10 до 14 градусов. Днем от 16 до 17 градусов.
1: Ты слушаешь

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. 1 июля в Беларуси стартовал прием заявлений на единовременную выплату для многодетных семей перед началом учебного года. Размер выплаты на каждого ребенка-школьника составит 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа текущего года, рассказывает методист Лидского районного учебно-методического кабинета Галина Ганевич.
3: По вопросам получения материальной помощи родители могут обращаться в учреждения образования, которые посещают дети до 25 августа. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, удостоверение многодетной семьи, а также информацию об открытии базового счета на одного из родителей. Выплата единовременной материальной помощи будет осуществлена после 1 августа перечислением на базовые счета. Уважаемые родители, по всем вопросам, которые будут возникать у вас по оказанию единовременной материальной помощи, вы можете обращаться в Управление образования, кабинет 56, или по телефонам 62 93 82 62 85 10.
2: Легковой автомобиль «Ситроэн» горел в Лиде. Инцидент произошел утром 3 июля во дворе многоквартирного жилого дома по улице Игнатия Домейко. Спасатели ликвидировали пожар, никто не пострадал. Огнем уничтожено лобовое стекло, поврежден моторный отсек. По одной из версий, к случившемуся привело короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. Наш земляк покорил столичную сцену. Дамир Набиев, солист вокальной студии «Основа» районного центра творчества детей и молодежи, удостоился чести выступить в Минске на большом концерте, посвященном Дню независимости Республики Беларусь. С 1 июня по 15 сентября на территории Беларуси проходит специальная программа «МАК». Ее цель – уничтожение сырьевой базы для наркотиков, изъятие из оборота незаконных веществ и проведение разъяснительной работы среди владельцев земельных участков. Сотрудники отдела внутренних дел Лидского райисполкома на регулярной основе проводят рейдовые мероприятия, чтобы выявить места произрастания наркотических растений.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер переменных направлений 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-14, днем 15-17 градусов тепла.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг, там в душе спокойно и не болит, оно кричит и плачет, там из

0: на Лидер FM. FM. FM. Тебе понравится.
1: Yeah. See if you can relate to this one.